цветами, а еще кохатиму нежно. Красива пастка, вечный пошук успеху и счастья. Бежишь, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.